FM. Только хиты, только позитив. Валдай FM.

0: Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Москва производит, Москва создает, Москва инвестирует в жизни народа.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Пошел однажды мужик бревна из реки тягать, на зиму топливо запасать, и выудил 200-литровую бочку спирта. Загуляла деревня. Этот неожиданный праздник устроили сельчанам американские подводники, выполнявшие в российских водах свою тайную миссию. Встретились за одним столом два великих народа, чтобы узнать друг друга получше. А встреча оказалась удивительной. Американский адмирал, заплывший сюда в годы войны, встретил здесь свою дочь и внука. Саундтрек из кинофильма «Не валяй дурака».

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 4 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Итак, Алекса сегодня отмечает свой день рождения. Настоящее имя Александра Александровна Чвикова. Родилась 4 сентября 1988 года в Донецке. Российская певица, участница шоу «Фабрики звезд 4». Свое имя получила в честь отца, но с ранних лет друзья называли ее Алексой. Позже она решила, что именно таким и будет ее сценический псевдоним. У Алексы было типичное детство представителя золотой молодежи. Она привыкла жить в роскоши и исполнять любые свои прихоти. Как-то на день рождения за большие деньги отец пригласил Диму Билана, который ей очень нравился. Она спела ему, Билан похвалил, и Алекса решила, что также станет выступать на сцене. Она стала брать уроки музыки, фортепиано и вокала. Параллельно занималась танцами и вокалом, пробовала себя в роли модели, писала стихи. В школе училась экстерном. С 11 лет уже выступала на фестивалях и конкурсах молодых талантов. Ей активно помогали и поддерживали родители. Первый ее альбом «Воздушный поцелуй» вышел 28 января 2004 года. С альбома было выпущено два видеоклипа на песни «Воздушный поцелуй» и «Песня дождя». Широкую известность получила в 2004 году, когда Алекса попала в четвертый сезон популярного проекта «Фабрика звезд», выпуск композитора Игоря Крутого. Юной певице было очень сложно оказаться в одной из российских столиц с неизвестными людьми. Было много слез и депрессий, но она все же смогла взять себя в руки. После «Фабрики звезд», сотрудничая с продюсерским центром Игоря Крутого, Алекса записала три песни «Где же ты?», «Ожидание свидания» и «Я живу тобой». В 2007 году началось ее сотрудничество с продюсером Яной Рудковской. Она записала англоязычную композицию «Лукин». Далее было участие в отборочном туре конкурса «Евровидение 2009», где певица представляла композицию «Не думать о тебе». Последняя композиция в работе с Яной Рудковской стала песня «Fallen», которую певица представляла во время награждения на музыкальной премии РМА 2007. В августе 2011 года Алекса появилась в клипе «Lipop by Babes» на композицию «Любовь, война». В апреле 2020 года снялась в видеоклипе рэпера Тимати на композицию «С чистого листа», где сыграла роль девушки, которая бросает исполнителя. Певица Алекса известна следующими треками «Где же ты?», «Ожидание свидания», «Я живу тобой» и другими. Итак, мы от лица всей редакции нашей радиостанции спешим поздравить Алексу и пожелать всего самого наилучшего, крепкого здоровья и прекрасного настроения. А вы слушаете один из самых популярных треков Алексы прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.

0: Тайсун до сих пор смущается, вспоминая этот случай. После обеда она решила вздремнуть в машине, откинула кресло и положила ногу на руль. Проснувшись, она поняла, что нога застряла. 2 часа она пыталась освободиться самостоятельно. Звонила друзьям, слушала бесполезные советы, выдавила целый тюбик крема. Ничего не помогло. Пришлось вызывать пожарных. Спасатели справились за 10 минут. Все это время Сун сгорала от стыда. К счастью, все обошлось небольшими ушибами. Но с тех пор девушка тщательно проверяет, как лежат ее руки и ноги перед сном, даже если она не в машине. В швейцарском городе Хергисвиль собрались 735 добровольцев, чтобы создать необычную вышивку. Организатором проекта выступила Корнелия Маджи вместе с благотворительным фондом. Каждого участника научили работать на вышивальной машине. Затем каждый создал свой фрагмент с символами Швейцарии – пейзажами, животными и флагами. Все части объединили в одно огромное полотно. Работа стала официальным мировым рекордом, но у проекта была и благотворительная цель. Вышивку продадут на аукционе, а все средства направят на помощь детям. Участники разных возрастов и профессий доказали, что вместе можно создать нечто уникальное и сделать доброе дело. Такая вышивка объединяет лучше, чем любой клей. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.
2: Листья — это письма лета, что остались без ответа.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Когда простой ирландский парень Девин вдруг узнает, что его подруга беременна, первое, что приходит ему в голову – бежать. И лучше всего в Америку, где, по мнению героя, можно начать новую жизнь. Однако новые знакомства и серия событий заставляют молодого человека пересмотреть свои поступки. Саундтрек к фильму «Солнечный ожог».

0: эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В сквере героев Валдая прошла памятная акция, приуроченная сразу к двум значимым датам – 81-й годовщине окончания Второй мировой войны и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Среди участников – представители Совета ветеранов, школьники, студенты аграрного техникума, серебряные волонтеры, а также сотрудники войсковой и пожарно-спасательной частей. Главный момент акции – минута молчания в память о погибших и торжественное возложение цветов к мемориалу. Символическим продолжением памяти стала работа волонтеров Победы. Они раздали муаровые ленты и информационные листовки. В киноконцертном зале «Мечта» прошло тематическое собрание, посвященное Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Эта дата напоминает о решающем вкладе нашей страны в завершение глобального конфликта и о мужестве советских воинов, чьи действия помогли освободить народы Дальнего Востока и приблизить мир к долгожданному покою. Центральным событием встречи стал показ документального фильма «Апокалипсис по-японски». Лента раскрыла одну из самых мрачных страниц той эпохи, рассказала о планах Японии, поведению бактериологической войны и о бесчеловечных экспериментах над мирным населением Китая. Прокуратура Новгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о даче взятки в крупном размере. На скамье подсудимых 43-летний иностранный гражданин, которому вменяют преступление по пункту Б части 4 статьи 291 УК РФ. По данным следствия, в июне мужчина передал должностному лицу 130 тысяч рублей в служебном кабинете отделения УФСБ России по Новгородской области. Еще 70 тысяч он планировал отдать позднее. Деньги предназначались за содействие в том, чтобы его и еще одного иностранца не привлекли к административной ответственности с последующим выдворением из России за нарушение режима пребывания. При этом должностное лицо действовало в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». Преступная схема была раскрыта, а действия обвиняемого пресечены сотрудниками УФСБ. Сейчас уголовное дело направлено в Валдайский районный суд для рассмотрения по существу. На территории Валдайского муниципального района продолжается работа в рамках проекта «Информ-УИК». Местные активисты и представители участковых комиссий рассказывают жителям о предстоящих выборах, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. Главная цель этой масштабной информационной кампании – помочь каждому избирателю разобраться в процедуре голосования и почувствовать свою причастность к важному общественно-политическому событию. Волонтеры и сотрудники комиссии лично посещают дома, раздают информационные листовки, отвечают на вопросы о порядке участия в выборах, особое внимание уделяют тем, кто голосует впервые, и людям старшего поколения. Для них пояснения дают максимально подробно и доступно, чтобы не осталось ни одного неясного момента. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Новый день, новое утро, и самое главное, что сегодня 4 сентября, первая осенняя пятница 2026 года. Тот самый день, когда ученики, особенно те, кто пошли в первый, второй или третий класс, такие говорят, ну вот, все, ребят, вот теперь я понял,
4: на выходные домашнее задание, которое в понедельник надо принести, и да, понимаешь, что выходные школа? Больше не выходные тебе.
3: Ну а что делать, ребята, бабье лето на самом деле начинается сегодня тоже. Уже в пятницу можно уже отмечать это потрясающее событие. Несмотря на погоду, какая бы она ни была, самое главное, что вот это вот ощущение продолжения лета должно быть. Пусть и утром прохладно.
4: Пусть
3: знаешь,
4: будет.
3: Так еще. Да, вот эта вот машина, когда ты утром идешь, как будто дождь был ночью, например, угу. Да, это вот, как это называется, конденсат.
4: Конденсат,
3: или... Если,
4: да.
3: Конечно, вы не богаче, у вас машина не стоит где-нибудь на паркинге закрытом. В общем,
4: как у меня.
3: Как у тебя, нет, у меня машина стоит на улице, и вот уже мыть смысл уже нет ее, потому что каждое утро нам мокрая. Мокрая машина. Короче говоря, ребят,
4: сама
3: давайте
4: помоет.
3: Встаем, улыбаемся, делаем зарядоньку. Сегодня пятница. Сегодня 4 сентября. Год 2026. Утреннее шоу «Активация» начинает свою работу. Сергей Грышков, Маша Малинина. Самое время сделать что? Сделать завтрак. Зарядку.
4: И вообще сделать обзор рубрик, которые сегодня в утреннем шоу «Активация» мы представим вашему вниманию.
3: Вот именно.
4: Это, конечно же, будет наша традиционная пятничная рубрика о моде. Обязательно будем поздравлять именинников. Будет для вас и звездный гороскоп, курьезные новости, звездные новости и даже, внимание, музыкальный переверевер.
3: Вот это мы обожаем, это мы любим. Ну все, ребят, давайте начинать. Встаем, улыбаемся, погнали.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Ежегодно 4 сентября отмечается праздник, посвященный древнему корейскому боевому искусству – Международный день Тхэквондо. Считается, что это боевое искусство имеет глубокие исторические корни, появилось на корейском полуострове более 2000 лет назад и основано на сочетании традиционных корейских единоборств и боевых стилей соседних стран. Дословно «тхэквондо» переводится как «путь ноги и кулака», поскольку состоит из трех иероглифов «тхэ» – «топтать», «квон» – «кулак» и «до» – «путь учения дао». В 1973 году была основана Всемирная федерация «тхэквондо», по чьей эгидой прошел первый международный чемпионат по этому виду спорта в Сеуле. В нем приняли участие бойцы из 19 стран. Впервые на Олимпийских играх тхэквондо появилось в 1988 году, опять же в Сеуле, но пока в качестве демонстрационного вида спорта, что принесло ему уже международную известность и популярность в других странах. Начиная с летней Олимпиады 2000 года и до настоящего времени, соревнования по тхэквондо являются официальной частью летних игр.
2: 4 сентября 1975 года вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что, где, когда». В 1975 году ни волчка, ни совы в передаче еще не было. Волчок игроки начинают крутить лишь в 1976 году, а живой символ передачи «Филин» Фомка появился в зале еще через год. Знатоками участники передачи впервые называются в 1979 году, и в игре появляется первая музыкальная пауза. Первый черный ящик открыли в 1983 году, а первый прямой эфир программы состоялся 24 октября 1986 года. И с этого момента передача «Что, где, когда» выходит только в прямом эфире. С 1975 года бессменным автором, а с 1978 года и ведущим игры был Владимир Ворошилов, генеральный директор телекомпании «Игра», академик Российской академии телевизионных искусств в ТЭФИ. 30 декабря 2000 года Владимир Яковлевич провел свою последнюю игру. После его смерти ведущим викторины стал Борис Крюк, экс-ведущий телепередачи «Любовь с первого взгляда».
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Курьезные курьезы. Окурьезились прям в утреннем шоу «Активация». Прям мы бежим вам рассказать, что интересного произошло.
2: В общем, мы знаем, что есть такие объявления очень часто. Работа мечты, например, там переворачиватель пант или там тестировщик матрасов. И вот на такую одну работу купился один, значит, китаец. Зовут его Ли Сычень. Он выиграл конкурс. Было на него 3600 претендентов. И получил, казалось бы, работу мечты. Его задача – любоваться облаками. Изначально было записано так, все это стоило зарплата $8900 за месяц. То есть тебе нужно месяц любоваться облаками. Что же было на самом деле? Это гора, на ней находится курорт, и задача, собственно, этого молодого человека — каждое утро фотографировать виды. Фотографировать облака и выкладывать это все в соцсети. Но при этом, и для этого ему нужно вставать в 5 утра. Несмотря какая, это же гора, там ливень может быть, туманище может быть, холодно, жарко. Самое главное, что он должен вставать в 5 утра, делать фото и видеоролики для рекламы этого туристического места. И, как написал, собственно, этот молодой человек, приходилось даже часами сидеть на холоде и ждать, пока тучка отойдет и красивый будет пейзажик. Представляешь? Ну, в общем, заработал он, конечно, эти деньги. Порадовался, казалось бы, но пошел, видимо, потом в больничку нервы лечить. Все остальное здоровье, потому что работа вроде бы классная, работа вроде бы шикарная.
1: Вроде
2: но при
1: бы
2: этом,
1: не пыльная.
2: Да, есть вот какие-то свои минусы. Я тоже, да, знаешь, вот тоже понял, к примеру, допустим, тот же самый переворачиватель пан. Тебе скажут, приходи, пан, переворачивай. А вдруг еще, допустим, нужно будет там причесать, помыть, принести еду.
1: Ну, никто на самом деле в там информации о вакансии не напишет всего, что нужно делать. Обычно, вот знаешь, оказывается, что делать нужно очень много. Но,
2: вот
1: но ты пришел, но главное, что есть то, ради чего ты пришел. Переворачивать пант тоже надо.
2: Конечно.
1: Возможно, придется еще потом весь зоопарк подметать, мусор собирать, но переворачивать ведь тоже по факту надо.
2: Ну да, изначально это работа мечты.
1: В каждой работе должно быть что-то приятное, что-то вот и не очень.
2: Нет, надо придумать прям вот вообще вот работа мечты, вот такая вот, знаешь.
1: И все скажут, хочу работу мечты.
2: Вот ничего не делать.
1: А на вашей дурацкой не хочу работать.
2: Не знаю, я мечтаю ничего не делать и за это получать деньги. Вот такие новости. А мы летим дальше.
1: Бегать тебя не будут отпускать?
2: Нет, тоже устаю.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем классной пятницы. Кто только что проснулся, кто только что к нам присоединился, это шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малинина. Ребята, давайте улыбаемся, просыпаемся и самое главное, вспоминаем, когда вы родились. Вдруг у вас сегодня день рождения, мы вас будем с удовольствием по этому поводу поздравлять. Сегодня 4 сентября. Кто же из известных людей появился на свет вместе с вами? У Маши ребята по старше, у меня ребята по моложе. В общем, давай по. Поздравлять.
1: Главное, что по.
0: Да.
1: В 1909 году родился Валентин Плучик. Это главный режиссер Московского театра сатиры. В 2002 году он прекратил занимать эту должность. Народный артист СССР.
0: Ты знала этого человека?
1: Я не знала, конечно, этого человека. Он родился в 1909 году.
0: Я думаю, что вы в театральном все там знаете.
1: Нет, но он был главный режиссер, и при нем именно в театре сатиры работал Андрей Миронов, Михаил Ширвинг. Александр Ширвинг, конечно же. И, в общем, все вот эти самые такие, знаешь, матерые ребята,
0: да.
1: Анатолий Папанов.
0: С днем рождения Кирилла Пирогова поздравляем. Российский актер театра и кино, дубляж, композитор. Он еще, кстати, самая его известная роль, ну, по крайней мере, когда я с ним познакомился, это был фильм «Брат», «Брат 2». Вот, если помнишь, он там играл Илью Сетёва, когда герой Данилы Багрова пришел в мавзолей, потому что он там работал смотрителем. Он уже начал ему там всякие гаджеты, там паспорта в Америку оформлял и так далее. Потом в фильме «Сестры» он бандита сыграл. Ну и дальше у него были классные другие роли, в том числе Питер ФМ. Так, Питер ФМ такой вот, хоть и в Тегеране родился, но вот такой прям вот питерский актер. Поздравляем Кирилла Пирогова с днем рождения.
1: В 1934 году родился суперизвестный в свое время певец эстрадный Эдуард Хиль.
0: Все понятно.
1: СССР. Много хороших позитивных песен нам оставил.
0: Поздравляем его с днем рождения. Также поздравляем сегодня с днем рождения американского киноактера. Зовут его Уэс Бентли. Элитное имя сразу же. Самые такие известные роли — это «Красота по-американски», «Призрачный гонщик», «Голодные игры». Такая очень специфическая внешность у него. Знаешь, он как будто из фарфора сделан. Такой вот, я думаю, что это такой, знаешь, вот человек из 20-х годов какого-нибудь прошлого века.
1: Ну, он, кстати, такой миленький.
0: Такой весь,
1: приятненький.
0: Да, миленький, но такой весь, ну, идеальный весь. Вот поэтому зовут его Уэс Бентли. Интересно, есть ли у него Бентли?
1: Наверняка. В 1966 году в этот день родилась советская рок-певица Янка Дягилева. Поэтесса, автор, исполнитель. С днем рождения.
0: Ну и поздравляем сегодня с юбилеем. Наверное, можно его отмечать? Бейонсе, Жизель Ноулс Картер, наша любимая Бейонсе.
1: Ага.
0: У меня есть приятель один, который не знает вообще, как произносятся английские слова. Он говорит Бейонг.
1: Бейонг, да.
0: Бейонг.
1: У меня мамочка такая, помню, как-то Джордж Майкл пел по MTV еще тогда был.
0: Да-да-да.
1: И мамочка прочитала Георгий Михаэль.
0: Георгий Михаэль.
1: Да, и оказалось, что на самом деле его изначально имя действительно Георгий, потому что он там откуда-то, типа, у него греческий.
0: А Георгиус,
1: да-да-да-да-да-да. Да-да-да, и, в общем, он был не так уж далека от истины. С днем рождения всех сегодняшних именинников, всех, кто в школе, но при этом именинник, пусть это украсит ваши школьные будни.
0: С днем рождения, а прямо сейчас самый лучший гороскоп от Ксении Лайт.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны. Ничто и никто не омрачит вашего хорошего настроения, кроме погоды. Тельцы. Наступает время для путешествий в другие города, страны и просто на природу. Близнецы. Вам следует быть скрытым и скромным. Надежно спрячьте чувства за нейтральной улыбкой. Раки. Обратите внимание на свое питание. Достаточно добавить воды, и самочувствие будет отличным. Львы. Возможны перепады настроения, однако в целом день можно назвать интересным. Девы. Появятся серьезные конкуренты. Готовьтесь разбираться с ними. Весы. Вы будете охотно делиться своими секретами. Откровенность всегда подкупает. Скорпионы. Ваш веселый нрав поможет увеличить круг общения, количество совместных проектов и приглашений в гости. Стрельцы. Вы будете пребывать в смешанных чувствах. Вся надежда на точные науки, цифры и свою собранность. Козероги. Не отмахивайтесь от возможностей недели. Это не только рабочие дела, но и предложение развлечься. Водолеи, храните свои эмоции и чувства внутри. Они будут сильны и могут обжечь окружающих. Рыбы, день будет предназначен для личной жизни. Новая любовь или новый этап развития отношений. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: Всем доброе утро, всем классное, шикарное, потрясающее утро пятницы. Сегодня 4 сентября, мы уже проснулись, вы тоже давайте присоединяйтесь. И мы на работу пришли не с пустыми руками. Маша пришла с целым мешком. Чего ты на меня смотришь?
1: Да, с целым мешком, классных шмоток, ребят. Знаете, что я поняла? Что самое главное вот в этой рубрике о моде — делать некие такие забросы, да, чтобы просто у вас хотя бы даже мысль появилась о том, что как-то можно нестандартно разнообразить свой гардероб. И сегодня мы уже обсудили, две недели подряд обсуждали мы, что девочкам носить осень-зима 2020-2027.
0: Ну да.
1: Сегодня мы поговорим о мальчиках. И начинаю я с супер необычного тренда. А я такого не видела.
0: Ну, а теперь?
1: Еще пока никогда. Ну вот, увидела. Это, мальчики, внимание, кожаный костюм.
0: Пам-пам-пам-пам-пам-пам.
1: Представляете?
0: Так, подожди, костюм, значит, костюм. Костюм,
1: костюм. Это пиджак и брюки. То есть это как классический костюм, но только он из кожи. Он может быть из крокодиловой кожи, из такой потертой коричневой кожи, просто из черной.
0: Ладненько.
1: Это брюки и пиджак и из кожи. Черные, лакированные, в общем, всякие разные, любые. Во-первых,
0: кожаный пиджак.
1: Это... Ну, посмотри.
0: Я знаю. Нет, я представил, да.
1: И брюки
0: тоже. Но брюки, мне кажется, у них очень жарко, даже осенью.
1: Нет, подожди, ну это же кожа. Она же дышит. Это же тебе не эко-кожа.
0: Ладно, ладно.
1: В общем, во-первых, осенью это удобно, я считаю. Знаешь, ты идешь по улице, да, вот даже от машины пробегаешь, и какие-то вот эти капли на брюках сзади.
0: Да.
1: А тут кожа. Ты просто протираешь влажной салфеточкой, и все. Кожа совершенно разных оттенков, какая-то и песочная, и коричневая, вообще все оттенки. Ой, вот этот мужчина вообще очень странный.
0: Так, ну давай не на мужчин смотри, на кожу смотри. Кожа всех оттенков, хорошо.
1: И вот, наконец-то юбки для мальчиков. Я не знаю.
0: Кожаные юбки, шотланд?
1: Нет, они не кожаные, просто юбки. Тренд на мужскую юбку, он вспыхивает примерно раз в 3 года, как говорят специалисты, то есть последний раз в 2023 году. Но если тогда в почете мужские юбки были супер там длинные до пола, да, то сейчас... Uh-huh. Сейчас предлагается поэкспериментировать и надеть юбочку поверх брюк. То есть это такая юбка выше колена. Угу. И она немножко изначально с запахом, да, и вот она просто удобна. Просто угу. Чтобы не мерзли чресла.
0: Понятно. Но все равно, ну что значит юбка мужская? Мы такое не любим.
1: Следующий тренд – это узкие короткие брюки. Я надеялась, что это не вернется никогда. Каждый раз, когда я вижу мужчину в узких коротких брюках, и вот эти, вы знаешь, а потом там идет кусочек синей ноги, особенно вот зимой, да? А такой обветренный, и дальше идут какие-то ботиночки.
0: Но тем не менее,
1: если есть среди наших слушателей любители узких коротких брючек, мальчишки, то... Пожалуйста. Чулки.

0: А вот, и нужна такая прям узкая курточка, чтобы казалось, что она жмет в плечах, представляете?
1: Да куда уж.
0: Красота требует жертв.
1: У меня есть
0: минимум
1: пальто.
0: Минимум скованности движения.
1: У меня есть кожаное пальто.
0: В котором ты как деревянный.
1: Я обязательно в нем приду, нет, пальто. Давай. Годов 70-х. Очень крутое и очень кожаное, то есть я буду модным, получается.
0: Конечно.
1: Ну все, договорились.
0: Юбочку.
1: Нет, без юбок. Вот такая модная рубрика. Маш, спасибо огромное.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: перевертыш. Шифровери.
1: Всем доброе утро, всем потрясающее утро пятницы. Сегодня 4 сентября, год 2026. Ребята, если вы еще не проснулись, давайте просыпайтесь. Мы сейчас вам поможем это сделать, потому что будем слушать музыку и необычным образом. Эту музыку будем слушать, а будем слушать ее задом наперед, потому что наша любимая игра «Музыкальный перевертыш» начинается. Задача Маши и всех слушателей угадать, какой трек я перевернул, какой трек я сделал задом наперед. Ну, а дальше все, две подсказки есть максимум. И дальше Маша угадывает. Так получилось, что Маша, ну, далеко не во всех трендах разбирается. Поэтому мне приходится, Маш, тебе искать такую музыку, которая, ну, наверное, ты где-то ее слышала. И, возможно, даже знаешь, как правильно произносится имя этого человека или название этой группы. Вот такая вот длинная присказка. Все, ребята, внимательно давайте послушаем, Маша, в том числе, в первую очередь, слушай какую-то песню, записанную задом наперед. Внимание!

0: Вот такой вот. Мне кажется, вообще легкотнюшка.
1: Конечно, легкотнюшка, когда ты точно знаешь, что ты там переворачивал. Вот так, давай начнем с того.
0: Да, сразу понятно.
1: По-русски, не по-русски?
0: По-русски.
1: По-русски. Это свежее или не свежее?
0: По-моему, лет 5. Или 6.
1: Слушай, вот я должна сказать сразу, что я абсолютно не разбираюсь в творчестве таких ребят, как с глубочайшим уважением, но я не слушала Мот, Джонни, все вот эти вот все. Ну, там масса, которых я даже не знаю, как...
0: Егор Крид.
1: Ну, я, в общем, даже их творчество-то я не знакома. Поэтому, если это кто-то из них...
0: Айсгер Герт. Нет, ну ладно, шучу. Это не кто-то из них, но это вот примерно, вот. Я знаю, что у тебя есть Киркоров и все остальные.
1: Нет, Дима Билан и Сережа Лазарева, да, я еще могу, да, как-то вычленить из этого.
0: Ну так что это, кто? Ну это да, это молодые люди, это группа.
1: Ну это какой-то молодой, да.
0: Ну да, давай.
1: Молодой рэпер, Хамали, Наваи, там что-нибудь такое.
0: Кто еще может, да, какие еще варианты есть? Ну все, Маша, давай послушаем правильный ответ.
1: Я пошла плакать.

0: молодец, это «Хамалей Наваи», Маша угадала.
1: Серьезно?
0: Да. «Хамалей Наваи».
1: Так бывает.
0: Так
1: кстати,
0: бывает.
1: Я знаю песню вот эту. «Прятки» я у них знаю.
0: Раз, два, три. Что там, привычки?
1: Нет, раз, два, три, кавычки. Это
0: кавычки.
1: Другая какая-то.
0: Это они тоже.
1: Это тоже они,
0: давай сыграем в «Прятки»,
1: песня.
0: Но «Искать себя не буду». Вот это вот у них все тоже. Ну, да. Маш, ты молодец, ты молодец. Я тебя поздравляю. «Хамалей Наваи», все, да. Пустите меня на танцпол. Там сразу можно было голос угадать.
1: Я поняла, что это что-то такое.
0: Ну, так и все. Молодец, я поздравляю тебя. Вы тоже, друзья, молодцы, что сразу с первого раза угадали.
2: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: И в утреннем шоу «Активация» время для звездных новостей. Может быть, это будет что-то звездно-модное, звездно-детское, звездно-ново-фильмовое, ново-альбомовое.
2: Ну вот как называется наша рубрика?
1: «Звездная пыль».
2: Ну, «Звездная пыль», что-то а сегодня пыльное? У нас даже...
1: «Звездная уборка»?
2: «Звездный песок» сегодня будет. «Стардаст», «Звездная пыль» у нас. Сегодня поговорим. Да нет, про Энтони Хопкинса поговорим. Наш любимый актер.
1: «Звездный песок».
2: Вот, он тут, значит... Ну, все мы знаем, что актеры, ну, 99%, они все могут. Могут и петь, и рисовать, и танцевать, и так далее, и тому подобное. Так вот, Энтони Хопкинс выпустил музыкальный альбом под названием «Life is a Dream». В альбом вошли композиции, которые он написал более 60 лет назад. Ему сейчас 88. Он, значит, пришел к своим друзьям, филармонический оркестр. Нашел там венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Вот. Ну и дальше говорит: вот, пожалуйста, мои песни, моя музыка, давайте что-нибудь сделаем. Ну и все, собственно, дальше пошли уже произведения, которые он написал. То есть там это, ну, это даже не стихи, это больше вот, ну, как такое, знаешь, что такое композиторская такая музыка без слов. Короче говоря, две пьесы для оркестра, сюита для фортепиано, Breaking Road, когда еще работал молодым актером в Ливерпульском театре, все это написал. И, в общем, как оказалось, когда было 4 года Хопкинсу, он начал играть на фортепиано. Потом начал исполнять Бетховена и Шопена. И говорит, что музыка была моим первым желанием. И он сочиняет музыку всю жизнь. Представляешь? Написал много композиций. Вот,
1: ну вот каждый раз мы
2: музыку.
1: Это выясняем, что талантливый человек, он талантлив.
2: Просто. Абсолютно верно, Маша. Ждем от тебя. Что-нибудь. Не знаю, какой-нибудь.
1: Я пою дома.
2: Ну вот.
1: Дома.
2: Ты только новогоднюю песню пела. Здесь
1: ну, я не буду сейчас петь никаких новых песен Энтони Хопкинса, я с ними еще не ознакомилась. Но здорово, здорово, что человек, казалось бы, в таком возрасте уже, он мог бы уже ничего не делать. У него
2: решил выпустить.
1: У него куча денег, у него его все знают, у него он все еще снимается. Но понимаешь, вот еще вот хочет человек раскрыться, вывернуть себя наизнанку, еще и песни свои показать, чтобы
2: музыку,
1: остаться.
2: Музыку свою, он композитор, да, и такое все.
1: Остаться в память нашей не только как прекрасный актер, но и прекрасный композитор.
2: Так что вот, друзья, берите пример, а если вдруг вы там... Так, как,
1: да, занимайтесь многим, пробуйте все.
2: А
1: вообще.
2: Если вы в детстве написали какие-нибудь стишочки интересные, веселые,
1: никому
2: еще что-нибудь...
1: Никому их не
2: показывать. Нет, вдруг они через какое-то время будут просто мега актуальными. А это утреннее шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Малина. Всем классной пятницы, всем шикарного 4 сентября. Выходные впереди, выходных тоже шикарнейших. Ну а мы услышимся уже в понедельник. Всем пока.
1: Пока-пока. «Активация».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия будет наращивать инвестиции в модернизацию предприятий ОПК, в том числе для обеспечения достаточного объема спецхимии и пороха, накануне заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Цитата. «Такого рода инвестиции, они будут наращиваться для того, чтобы наши вооруженные силы имели достаточный объем выпуска спецхимии, порохов, топлива, чтобы производить особо востребованные средства поражения и двигаться по линии достижения результатов», сказал Медведев, отвечая на вопросы о Также он посоветовал правительству Германии проводить более взвешенный курс, а не пытаться вступить в прямую конфронтацию с Россией. По словам Медведева, канцлер ФРГ и руководство Германии встали на путь забвения результатов Второй мировой войны. В России после необычно низкой активности профессиональных хакерских группировок или арт-команд, действующих при поддержке правительственных структур, в первом полугодии года начался резкий рост кибератак. Еще в январе и июне фиксировались лишь отдельные инциденты, однако уже в июле и августе количество атак заметно увеличилось. Об этом рассказали в одном из центров исследования киберугроз. Расследование задетектированных инцидентов показало, что главной целью злоумышленников остается шпионаж. На втором месте среди изученных инцидентов хактивизм, в том числе публикация конфиденциальных данных и деструктивные действия. Далее идут финансовые атаки, а цели остальных 42% инцидентов на момент публикации отчета не установлены. Вашингтон потребует от Европы вернуть деньги, потраченные администрацией 46-го президента Америки Джо Байдена на военную помощь Украине. Об этом накануне написал американский лидер Дональд Трамп в соцсети. Цитата. «Сотни миллиардов долларов были даны Украине, НАТО безвозмездно. Европа могла бы сама за это заплатить, если бы ее об этом попросили. Но мы все же потребуем эти деньги, пусть и с некоторым опозданием». По словам Трампа, Байден передал Киеву совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем США использовали в Иране. Он также отметил, что сейчас страна не поставляет боеприпасы союзникам, наращивая собственные запасы, но пообещал восстановить продажи в ближайшее время. Более трети молодых работающих россиян выбирают работу по хорошим отзывам. Также в число ключевых факторов выбора входят низкая текучесть кадров и активность работодателя в соцсетях, рассказали в компании «Авито Работа». В исследовании приняли участие более 1000 человек. При оценке потенциального работодателя молодые специалисты также обращают внимание на отношения внутри компании. Так, почти треть опрошенных оценивают коммуникацию между руководителями и сотрудниками, четверть – атмосферу в офисе, коллектив и корпоратив культуру, а еще 23% обращают внимание на социальную ответственность бизнеса, включая экологические и социальные инциденты, 22% на репутацию компании и ее присутствие в рейтингах. При выборе работы для молодых специалистов значимые другие факторы. Так, почти половина респондентов назвали крайне важным размер дохода, включая зарплату и премии, а 33% обращают внимание на удобный график и формат занятости. Курс доллара 86,89. Курс евро 100 рублей 60 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Рай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай FM. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Валдай FM. День со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 4 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Итак, Алекса сегодня отмечает свой день рождения. Настоящее имя Александра Александровна Чвикова. Родилась 4 сентября 1988 года в Донецке. Российская певица, участница шоу «Фабрики звезд 4». Свое имя получила в честь отца, но с ранних лет друзья называли ее Алексой. Позже она решила, что именно таким и будет ее сценический псевдоним. У Алексы было типичное детство представителя золотой молодежи. Она привыкла жить в роскоши и исполнять любые свои прихоти. Как-то на день рождения за большие деньги отец пригласил Диму Билана, который ей очень нравился. Она спела ему, Билан похвалил, и Алекса решила, что также станет выступать на сцене. Она стала брать уроки музыки, фортепиано и вокала. Параллельно занималась танцами и вокалом, пробовала себя в роли модели, писала стихи. В школе училась экстерном. С 11 лет уже выступала на фестивалях и конкурсах молодых талантов. Ей активно помогали и поддерживали родители. Первый ее альбом «Воздушный поцелуй» вышел 28 января 2004 года. С альбома было выпущено два видеоклипа на песни «Воздушный поцелуй» и «Песня дождя». Широкую известность получила в 2004 году, когда Алекса попала в четвертый сезон популярного проекта «Фабрика звезд», выпуск композитора Игоря Крутого. Юной певице было очень сложно оказаться в одной из российских столиц с неизвестными людьми. Было много слез и депрессий, но она все же смогла взять себя в руки. После «Фабрики звезд», сотрудничая с продюсерским центром Игоря Крутого, Алекса записала три песни «Где же ты?», «Ожидание свидания» и «Я живу тобой». В 2007 году началось ее сотрудничество с продюсером Яной Рудковской. Она записала англоязычную композицию «Looking». Далее было участие в отборочном туре конкурса «Евровидение 2009», где певица представляла композицию «Не думать о тебе». Последняя композиция в работе с Яной Рудковской стала песня «Fallen», которую певица представляла во время награждения на музыкальной премии «РМА-2007». В августе 2011 года Алекса появилась в клипе «Lip-Pop by Babes» на композицию «Любовь, война». В апреле 2020 года снялась в видеоклипе рэпера Тимати на композицию «С чистого листа», где сыграла роль девушки, которая бросает исполнителя. Певица Алекса известна следующими треками «Где же ты?», «Ожидание свидания», «Я живу тобой» и другими. Итак, мы от лица всей редакции нашей радиостанции спешим поздравить Алексу и пожелать всего самого наилучшего, крепкого здоровья и прекрасного настроения. А вы слушаете один из самых популярных треков Алексы прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В национальном парке Дурмитр в Черногории появились гигантские пентаграммы на траве. Их создали черногорские и сербские художники. Вдохновением послужили местные средневековые надгробия, входящие в список ЮНЕСКО, а также традиционные тканные ковры. В работе участвовали местные жители, включая фермеров с косами. Сначала сделали разметку с помощью колышков и веревок, а затем несколько дней вручную скашивали траву. Некоторые рисунки достигают 140 метров в длину. Когда солнце подсушило траву, пентаграммы стали видны четче. Художники называют свой проект новым пещерным искусством. Работы стали частью 8-го фестиваля Wild Beauty Art, который проходит в горном городке Жибляк. В бывшем промышленном районе Осло открылась галерея под открытым небом. На фестивале работают 40 художников из 21 страны. Они создают граффити, портреты и масштабные муралы. Участников отобрали из 140 заявителей, и каждый должен завершить свою работу за 3 дня. Одна из картин посвящена норвежскому изобретателю Эрику Ротейму, который 100 лет назад запатентовал современный аэрозольный баллончик. Организаторы также провели мастер-классы для всех желающих освоить искусство граффити. Теперь район превратился в настоящее полотно, где каждый может найти что-то по душе. А уличное искусство в Осло стало еще на один шаг ближе к каждому прохожему. В престижном районе Сеула Канам открылся необычный салон гадания. Хван Сюкён не предсказывает будущее людям. Она читает мысли домашних питомцев. Каждый день сюда приводят десятки животных. Например, собаку по кличке Исыль взяли из приюта, и хозяйка считает, что пес пережил психологическую травму. Владелица салона рассказывает, как карты Таро помогают понять чувства животных. Посетительницы отмечают, что такая услуга помогает лучше узнать своих питомцев. В Южной Корее растет число владельцев животных, а рождаемость остается низкой. Высокие цены на жилье и образование отталкивают от создания семьи. Поэтому многие корейцы все чаще выбирают питомцев, а иногда даже обращаются к гадалкам, чтобы их понять. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: Настроение на Валдай FM. Валдай FM.
1: На ковре

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Эта эскадрилья стала поющей. Так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его старикам было не больше 20, но желторотиков. Пополнение из летних училищ ускоренного выпуска. В бой все верно, по возможности не пускали. Им еще многое предстояло испытать. И жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты. И настанет день, когда по команде в бой идут одни старики, бывшие желторотики бросятся к своим самолетам. Саундтрек к фильму «В бой идут одни старики».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В сквере героев Валдая прошла памятная акция, приуроченная сразу к двум значимым датам – 81-й годовщине окончания Второй мировой войны и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Среди участников – представители Совета ветеранов, школьники, студенты аграрного техникума, серебряные волонтеры, а также сотрудники войсковой и пожарно-спасательной частей. Главный момент акции – минута молчания в память о погибших и торжественное возложение цветов к мемориалу. Символическим продолжением памяти стала работа волонтеров Победы. Они раздали муаровые ленты и информационные листовки. В киноконцертном зале «Мечта» прошло тематическое собрание, посвященное Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Эта дата напоминает о решающем вкладе нашей страны в завершение глобального конфликта и о мужестве советских воинов, чьи действия помогли освободить народы Дальнего Востока и приблизить мир к долгожданному покою. Центральным событием встречи стал показ документального фильма «Апокалипсис по-японски». Лента раскрыла одну из самых мрачных страниц той эпохи, рассказала о планах Японии, поведению бактериологической войны и о бесчеловечных экспериментах над мирным населением Китая. Прокуратура Новгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу отдачи взятки в крупном размере. На скамье подсудимых 43-летний иностранный гражданин, которому вменяют преступление по пункту Б части 4 статьи 291 УК РФ. По данным следствия, в июне мужчина передал должностному лицу 130 тысяч рублей в служебном кабинете отделения УФСБ России по Новгородской области. Еще 70 тысяч он планировал отдать позднее. Деньги предназначались за содействие в том, чтобы его и еще одного иностранца не привлекли к административной ответственности с последующим выдворением из России за нарушение режима пребывания. При этом должностное лицо действовало в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». Преступная схема была раскрыта, а действия обвиняемого пресечены сотрудниками УФСБ. Сейчас уголовное дело направлено в Валдайский районный суд для рассмотрения по существу. На территории Валдайского муниципального района продолжается работа в рамках проекта «Информ УИК». Местные активисты и представители участковых комиссий рассказывают жителям о предстоящих выборах, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. Главная цель этой масштабной информационной кампании – помочь каждому избирателю разобраться в процедуре голосования и почувствовать свою причастность к важному общественно-политическому событию. Волонтеры и сотрудники комиссии лично посещают дома, раздают информационные листовки, отвечают на вопросы о порядке участия в выборах, особое внимание уделяют тем, кто голосует впервые, и людям старшего поколения. Для них пояснения дают максимально подробно и доступно, чтобы не осталось ни одного неясного момента. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Волда FM. День со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 4 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Итак, Алекса сегодня отмечает свой день рождения. Настоящее имя Александра Александровна Чвикова. Родилась 4 сентября 1988 года в Донецке. Российская певица, участница шоу «Фабрики звезд 4». Свое имя получила в честь отца, но с ранних лет друзья называли ее Алексой. Позже она решила, что именно таким и будет ее сценический псевдоним. У Алексы было типичное детство представителя золотой молодежи. Она привыкла жить в роскоши и исполнять любые свои прихоти. Как-то на день рождения за большие деньги отец пригласил Диму Билана, который ей очень нравился. Она спела ему, Билан похвалил, и Алекса решила, что также станет выступать на сцене. Она стала брать уроки музыки, фортепиано и вокала. Параллельно занималась танцами и вокалом, пробовала себя в роли модели, писала стихи. В школе училась экстерном. С 11 лет уже выступала на фестивалях и конкурсах молодых талантов. Ей активно помогали и поддерживали родители. Первый ее альбом «Воздушный поцелуй» вышел 28 января 2004 года. С альбома было выпущено два видеоклипа на песни «Воздушный поцелуй» и «Песня дождя». Широкую известность получила в 2004 году, когда Алекса попала в четвертый сезон популярного проекта «Фабрика звезд», выпуск композитора Игоря Крутого. Юной певице было очень сложно оказаться в одной из российских столиц с неизвестными людьми. Было много слез и депрессий, но она все же смогла взять себя в руки. После «Фабрики звезд», сотрудничая с продюсерским центром Игоря Крутого, Алекса записала три песни «Где же ты?», «Ожидание свидания» и «Я живу тобой». В 2007 году началось ее сотрудничество с продюсером Яной Рудковской. Она записала англоязычную композицию «Looking». Далее было участие в отборочном туре конкурса «Евровидение 2009», где певица представляла композицию «Не думать о тебе». Последняя композиция в работе с Яной Рудковской стала песня «Fallen», которую певица представляла во время награждения на музыкальной премии RMA-2007. В августе 2011 года Алекса появилась в клипе «Lip Pop by Babes» на композицию «Любовь, война». В апреле 2020 года снялась в видеоклипе рэпера Тимати на композицию «С чистого листа», где сыграла роль девушки, которая бросает исполнителя. Певица Алекса известна следующими треками «Где же ты?», «Ожидание свидания», «Я живу тобой» и другими. Итак, мы от лица всей редакции нашей радиостанции спешим поздравить Алексу и пожелать всего самого наилучшего, крепкого здоровья и прекрасного настроения. А вы слушаете один из самых популярных треков Алексы прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Известный археолог и специалист по оккультным наукам доктор Джонс получает опасное задание от правительства США. Он должен отправиться на поиски уникальной реликвии – священного ковчега. Но Индиана не подозревает, что аналогичный приказ уже получили тайные агенты Адольфа Гитлера. Саундтрек к фильму «Индиана Джонс».

под с ним уже на автопати. Next door, девчонку уже знает. Весь двор, врубай свой сет. Вновь сижу в своем зоне. Я на ноль, не карете, ты города. Слишком часто даю тебе повода. Я не буду обрывать твои провода. Было много обещаний на сегодня.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал препятствия для украинского урегулирования. Президент России подчеркнул, террористические действия Киева усложняют процесс выхода на мирный трек. Российский лидер указал, звучащие от киевской верхушки угрозы атак на гражданские воздушные суда – это проявление государственного терроризма. Западные союзники Украины, которые отмалчиваются и игнорируют такие угрозы, становятся соучастниками международного терроризма. При этом глава государства отметил, шансы на урегулирование конфликта есть. Этот вопрос, по его словам, должен быть решен только между Россией и Украиной. Кремль также ранее заявлял, российская сторона открыта к переговорам Москвы и Киева, но предпосылок к ним российская сторона пока не видит. Реальным мирным процессом Украина заниматься не желает. Восстановление российских нефтеперерабатывающих заводов после атак со стороны Украины завершено на 90%. Топливно-энергетический комплекс демонстрирует высокую устойчивость к внешним вызовам, а поврежденные мощности восстанавливаются опережающими темпами. По словам главы государства, важно не допустить новых повреждений на объектах, которые недавно завершили ремонт. Президент призвал к совместной работе по обеспечению безопасности. Российский лидер подчеркнул, что именно этой задаче посвящен подписанный им указ о дополнительных мерах защиты критической инфраструктуры. Документ предусматривает объединение усилий различных структур для предотвращения новых угроз и оперативного восстановления предприятий. Ранее Минэнерго заявили, ведомство совместно с нефтяными компаниями разработало комплекс мер по защите объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса и оперативному снабжению заводов необходимым оборудованием. Правительству России предстоит выработать механизм сокращения фискальной нагрузки в отношении малого бизнеса. Как отметил Владимир Путин, предприниматели считают действующие меры поддержки недостаточными. Поэтому Кабинет министров продолжит взаимодействие с профильными объединениями для поиска новых инструментов помощи бизнесу. Глава государства отметил, одним из вопросов остается разделение бизнеса на категории, поскольку необходимо учитывать риски искусственного дробления компаний ради перехода на более выгодные налоговые режимы. Отмечается, вклад малого и среднего бизнеса в экономику России продолжает увеличиваться. Прогнозы правительства относительно последствий повышения налоговой нагрузки в целом совпали с реальной ситуацией, а негативный эффект оказался меньше, чем ожидалось. Более миллиона абитуриентов уже зачислены в российские вузы в рамках приемной кампании нынешнего года. В Миноборнауке сообщили, почти 619 тысяч человек поступили на бакалавриат, еще около 172 тысяч на специалитет, почти 190 тысяч в магистратуру. Еще почти 58 тысяч студентов зачислены по новой системе высшего образования, которая сейчас тестируют 17 российских вузов. Приемная кампания при этом еще продолжается. Зачисление на платные места завершится не позднее 30 сентября. Ранее стало известно, дефицит бюджетных мест для стобальников зафиксирован в 12 российских вузах. Всего же государство обеспечило абитуриентам порядка 620 тысяч бюджетных мест, из которых около 446 тысяч для бакалавриата и специалитета, причем основная доля сосредоточена в региональных вузах. Официальный курс американского доллара 86 рублей 89 копеек. Курс единой европейской валюты 100 рублей 60 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Место действия – Африка. Знаменитый детектив Эйс Вентура и единственный в мире специалист по розыску пропавших домашних любимцев снова в деле. На этот раз Эйс должен найти Шикаку, священное животное племени Вачатти. Без Шикаки не может состояться свадебная дочери вождя племени Вачатти и сына вождя воинственного племени Вачуту. Если Эйс провалит задание, начнется межплеменная война. Но Эйс Вентура не из тех, кто отступает перед трудностями. В поисках священного Шикаки он сражается с алгоритмами, приучает слонов, подражает обезьянам, качает на лианах, ходит по раскаленным углям, вылезает к ужасу семьи американских туристов и из задницы носорога и ставит на уши всю Африку. Саундтрек к фильму «Эйс Вентура».

Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В сквере героев Валдая прошла памятная акция, приуроченная сразу к двум значимым датам – 81-й годовщине окончания Второй мировой войны и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Среди участников – представители Совета ветеранов, школьники, студенты аграрного техникума, серебряные волонтеры, а также сотрудники войсковой и пожарно-спасательной частей. Главный момент акции – минута молчания в память о погибших и торжественное возложение цветов к мемориалу. Символическим продолжением памяти стала работа волонтеров Победы. Они раздали муаровые ленты и информационные листовки. В киноконцертном зале «Мечта» прошло тематическое собрание, посвященное Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Эта дата напоминает о решающем вкладе нашей страны в завершение глобального конфликта и о мужестве советских воинов, чьи действия помогли освободить народы Дальнего Востока и приблизить мир к долгожданному покою. Центральным событием встречи стал показ документального фильма «Апокалипсис по-японски». Лента раскрыла одну из самых мрачных страниц той эпохи, рассказала о планах Японии, поведению бактериологической войны и о бесчеловечных экспериментах над мирным населением Китая. Прокуратура Новгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу отдачи взятки в крупном размере. На скамье подсудимых 43-летний иностранный гражданин, которому вменяют преступление по пункту Б части 4 статьи 291 УК РФ. По данным следствия, в июне мужчина передал должностному лицу 130 тысяч рублей в служебном кабинете отделения УФСБ России по Новгородской области. Еще 70 тысяч он планировал отдать позднее. Деньги предназначались за содействие в том, чтобы его и еще одного иностранца не привлекли к административной ответственности с последующим выдворением из России за нарушение режима пребывания. При этом должностное лицо действовало в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». Преступная схема была раскрыта, а действия обвиняемого пресечены сотрудниками УФСБ. Сейчас уголовное дело направлено в Валдайский районный суд для рассмотрения по существу. На территории Валдайского муниципального района продолжается работа в рамках проекта «Информ УИК». Местные активисты и представители участковых комиссий рассказывают жителям о предстоящих выборах, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. Главная цель этой масштабной информационной кампании – помочь каждому избирателю разобраться в процедуре голосования и почувствовать свою причастность к важному общественно-политическому событию. Волонтеры и сотрудники комиссии лично посещают дома, раздают информационные листовки, отвечают на вопросы о порядке участия в выборах, особое внимание уделяют тем, кто голосует впервые, и людям старшего поколения. Для них пояснения дают максимально подробно и доступно, чтобы не осталось ни одного неясного момента. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: радием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 4 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Итак, Алекса сегодня отмечает свой день рождения. Настоящее имя Александра Александровна Чвикова. Родилась 4 сентября 1988 года в Донецке. Российская певица, участница шоу «Фабрики звезд 4». Свое имя получила в честь отца, но с ранних лет друзья называли ее Алексой. Позже она решила, что именно таким и будет ее сценический псевдоним. У Алексы было типичное детство представителя золотой молодежи. Она привыкла жить в роскоши и исполнять любые свои прихоти. Как-то на день рождения за большие деньги отец пригласил Диму Билана, который ей очень нравился. Она спела ему, Билан похвалил, и Алекса решила, что также станет выступать на сцене. Она стала брать уроки музыки, фортепиано и вокала. Параллельно занималась танцами и вокалом, пробовала себя в роли модели, писала стихи. В школе училась экстерном. С 11 лет уже выступала на фестивалях и конкурсах молодых талантов. Ей активно помогали и поддерживали родители. Первый ее альбом «Воздушный поцелуй» вышел 28 января 2004 года. С альбома было выпущено два видеоклипа на песни «Воздушный поцелуй» и «Песня дождя». Широкую известность получила в 2004 году, когда Алекса попала в четвертый сезон популярного проекта «Фабрика звезд», выпуск композитора Игоря Крутого. Юной певице было очень сложно оказаться в одной из российских столиц с неизвестными людьми. Было много слез и депрессий, но она все же смогла взять себя в руки. После «Фабрики звезд», сотрудничая с продюсерским центром Игоря Крутого, Алекса записала три песни «Где же ты?», «Ожидание свидания» и «Я живу тобой». В 2007 году началось ее сотрудничество с продюсером Яной Рудковской. Она записала англоязычную композицию «Looking». Далее было участие в отборочном туре конкурса «Евровидение 2009», где певица представляла композицию «Не думать о тебе». Последняя композиция в работе с Яной Рудковской стала песня «Fallen», которую певица представляла во время награждения на музыкальной премии «РМА-2007». В августе 2011 года Алекса появилась в клипе «Lipop by Babes» на композицию «Любовь, война». В апреле 2020 года снялась в видеоклипе рэпера Тимати на композицию «С чистого листа», где сыграла роль девушки, которая бросает исполнителя. Певица Алекса известна следующими треками «Где же ты?», «Ожидание свидания», «Я живу тобой» и другими. Итак, мы от лица всей редакции нашей радиостанции спешим поздравить Алексу и пожелать всего самого наилучшего, крепкого здоровья и прекрасного настроения. А вы слушаете один из самых популярных треков Алексы прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM. Thank you.

«Новгородская волна» представляет. Рубрика «Золотые хиты»

0: всем тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Команда молодых работников клуба готовится к встрече Нового года. Они задумывают провести интересный и веселый праздник. Но на беду ребят их берется контролировать директор клуба Огурцов, бюрократ, буквоед и чинуша. Собрав всех в своем кабинете, он подробно рассказывает о своем видении того, как правильно и полезно провести новогоднюю ночь. Организаторы понимают, что Огурцов собирается вместо праздника преподнести гостям клуба некий коктейль из смотра художественной самодеятельности и партсобрания. И тогда молодежь решает хитростью обойти начальника, чтобы организовать настоящий новогодний бал. Саундтрек к фильму «Карнавальная ночь».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: В студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия для других стран в геоэкономическом плане остается островом стабильности и адекватности. С ней всегда можно взаимовыгодно сотрудничать, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. Он также сказал, что изоляция России в современном мире практически невозможна. По мнению Кобякова, точка невозврата на Украине пройдена. Страну ждет вымирание. Спасти ее может только Россия. Российские бойцы, установив контроль над Благодатным, Василевкой и Должанкой в Харьковской области, расширили буферную зону у приграничья Белгородской области на 20 километров, сообщает ТАСС. Ранее президент Путин сообщал, что российская армия не прекращает работу по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Российская армия ночью поразила в Киевской области логистический центр «Екоавтотехникс» в населенном пункте Гатное, на складах которого осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения. Также под удар попали объекты, связанные с ВСУ. В Одесской области началась ликвидация остатков украинской группировки, попавшей в окружение под Волчанском в Харьковской области. Президент Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума дал старт 10 дальневосточным предприятиям, 6 из которых расположены в Приморье. Проекты, реализованные с привлечением механизмов государственной поддержки ТОР и СПВ, уже дали возможность открыться более 1100 предприятиям. Среди запущенных президентом предприятий, в частности, контейнерный терминал, Владивостокский морской порт Первомайский. Он оснащен современной погрузочной техникой, оборудованием и контейнерной площадкой. Терминал позволяет перегружать контейнеры с морского транспорта на железнодорожный и автомобильный. На объекте создано почти 300 новых рабочих мест, а в Уссурийске открыт фармацевтический завод группы компаний «Фармсинтез». Урожай яблок в России по итогам этого года ожидается на уровне 2 миллионов 100 тысяч тонн, сообщил Минсельхоз. Накануне на пленарном заседании ВЭБ президент Путин указал на нехватку яблок в стране и заявил, что необходимо работать над увеличением их производства. По поручению президента Минсельхоз ведет работу по увеличению производства фруктов и ягод и достижению целевого показателя доктрины продовольственной безопасности. По данным ведомства, в последние годы отрасль садоводства в России сохраняет стабильную положительную динамику. Одним из ключевых факторов ее развития являются меры господдержки, в том числе направленные на закладку и уход за многолетними насаждениями. Курс доллара на сегодня 86,89. Курс евро 100 рублей 60 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай. Осеннее настроение на Валдай-ФМ.

0: событием тех времен.
1: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 4 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Итак, Алекса сегодня отмечает свой день рождения. Настоящее имя Александра Александровна Чвикова. Родилась 4 сентября 1988 года в Донецке. Российская певица, участница шоу «Фабрики звезд 4». Свое имя получила в честь отца, но с ранних лет друзья называли ее Алексой. Позже она решила, что именно таким и будет ее сценический псевдоним. У Алексы было типичное детство представителя золотой молодежи. Она привыкла жить в роскоши и исполнять любые свои прихоти. Как-то на день рождения за большие деньги отец пригласил Диму Билана, который ей очень нравился. Она спела ему, Билан похвалил, и Алекса решила, что также станет выступать на сцене. Она стала брать уроки музыки, фортепиано и вокала. Параллельно занималась танцами и вокалом, пробовала себя в роли модели, писала стихи. В школе училась экстерном. С 11 лет уже выступала на фестивалях и конкурсах молодых талантов. Ей активно помогали и поддерживали родители. Первый ее альбом «Воздушный поцелуй» вышел 28 января 2004 года. С альбома было выпущено два видеоклипа на песни «Воздушный поцелуй» и «Песня дождя». Широкую известность получила в 2004 году, когда Алекса попала в четвертый сезон популярного проекта «Фабрика звезд», выпуск композитора Игоря Крутого. Юной певице было очень сложно оказаться в одной из российских столиц с неизвестными людьми. Было много слез и депрессий, но она все же смогла взять себя в руки. После «Фабрики звезд», сотрудничая с продюсерским центром Игоря Крутого, Алекса записала три песни «Где же ты?», «Ожидание свидания» и «Я живу тобой». В 2007 году началось ее сотрудничество с продюсером Яной Рудковской. Она записала англоязычную композицию «Лукин». Далее было участие в отборочном туре конкурса «Евровидение 2009», где певица представляла композицию «Не думать о тебе». Последняя композиция в работе с Яной Рудковской стала песня «Fallen», которую певица представляла во время награждения на музыкальной премии РМА 2007. В августе 2011 года Алекса появилась в клипе «Lipop by Babes» на композицию «Любовь, война». В апреле 2020 года снялась в видеоклипе рэпера Тимати на композицию «С чистого листа», где сыграла роль девушки, которая бросает исполнителя. Певица Алекса известна следующими треками «Где же ты?», «Ожидание свидания», «Я живу тобой» и другими. Итак, мы от лица всей редакции нашей радиостанции спешим поздравить Алексу и пожелать всего самого наилучшего, крепкого здоровья и прекрасного настроения. А вы слушаете один из самых популярных треков Алексы прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург, одну ночь находился в храме Святой Екатерины. Представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Представьте бетон, который залечивает трещины сам. Ученые из США создали такой материал. Секрет в крошечной добавке особых полимеров, меньше 0,15% от общей массы. Когда появляется трещина, молекулы внутри материала склеиваются обратно. Они уже закрыли 2-миллиметровую трещину всего за 4 часа. В сутки процесс идет со скоростью около сантиметра. И, что важно, это можно повторять снова и снова. Такая технология может сделать здания и мосты прочнее и долговечнее. В боснийском селе Макро на время возродилась эпоха Римской империи. Местные жители организовали фестиваль «Римские дни» на площади 35 тысяч квадратных метров. На территории разместились 72 тематические зоны. Гости могут увидеть, как работали древние скульпторы, или попробовать создать собственный парфюм по старинным рецептам. Для любителей зрелищ проходят реконструкции боев гладиаторов на импровизированной арене. Фестиваль привлекает сотни туристов и дает возможность на время окунуться в историю. Организаторы стараются воссоздать атмосферу максимально достоверно. Здесь каждый может почувствовать себя частью древней истории, пусть и всего на один день. Под густыми лесами Амазонии археологи нашли сотни неизвестных сооружений. Главным помощником в этом открытии стала технология LiDAR. Во время съемки самолет испускает лазерные импульсы. Большинство из них отражаются от крон деревьев, но часть проходит сквозь листву и достигает земли. После обработки данных компьютер убирает лес с цифровой модели, и на поверхности появляются древние конструкции. Оказывается, жители Амазонии не просто приспосабливались к природе, а активно ее изменяли. Строили дороги, каналы и земляные платформы. С каждым новым исследованием становится ясно, что история этого леса гораздо сложнее, чем считалось еще 20 лет назад. Технологии открывают то, что было скрыто веками. И, возможно, самые удивительные находки еще впереди. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Мак-Мак-Кьюсик, возможно, оставил небоскреб. Однако сам наркобизнес никак не хочет оставить его в покое. Им интересуются и полицейские, и наркодельцы. Саундтрек к фильму «Пьяный рассвет».

фото снова там. Так не рвали меня никогда напополам. Но сегодня именно тот день. Я забыла обо всем, что между нами было. Я уверен, она тоже забыла. Но сегодня именно

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В сквере героев Валдая прошла памятная акция, приуроченная сразу к двум значимым датам – 81-й годовщине окончания Второй мировой войны и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Среди участников – представители Совета ветеранов, школьники, студенты аграрного техникума, серебряные волонтеры, а также сотрудники войсковой и пожарно-спасательной частей. Главный момент акции – минута молчания в памяти погибших и торжественное возложение цветов к мемориалу. Символическим продолжением памяти стала работа волонтеров Победы. Они раздали муаровые ленты и информационные листовки. В киноконцертном зале «Мечта» прошло тематическое собрание, посвященное Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Эта дата напоминает о решающем вкладе нашей страны в завершение глобального конфликта и о мужестве советских воинов, чьи действия помогли освободить народы Дальнего Востока и приблизить мир к долгожданному покою. Центральным событием встречи стал показ документального фильма «Апокалипсис по-японски». Лента раскрыла одну из самых мрачных страниц той эпохи, рассказала о планах Японии, поведению бактериологической войны и о бесчеловечных экспериментах над мирным населением Китая. Прокуратура Новгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о даче взятки в крупном размере. На скамье подсудимых 43-летний иностранный гражданин, которому вменяют преступление по пункту Б части 4 статьи 291 УК РФ. По данным следствия, в июне мужчина передал должностному лицу 130 тысяч рублей в служебном кабинете отделения УФСБ России по Новгородской области. Еще 70 тысяч он планировал отдать позднее. Деньги предназначались за содействие в том, чтобы его и еще одного иностранца не привлекли к административной ответственности с последующим выдворением из России за нарушение режима пребывания. При этом должностное лицо действовало в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». Преступная схема была раскрыта, а действия обвиняемого пресечены сотрудниками УФСБ. Сейчас уголовное дело направлено в Валдайский районный суд для рассмотрения по существу. На территории Валдайского муниципального района продолжается работа в рамках проекта «Информ УИК». Местные активисты и представители участковых комиссий рассказывают жителям о предстоящих выборах, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. Главная цель этой масштабной информационной кампании – помочь каждому избирателю разобраться в процедуре голосования и почувствовать свою причастность к важному общественно-политическому событию. Волонтеры и сотрудники комиссии лично посещают дома, раздают информационные листовки, отвечают на вопросы о порядке участия в выборах, особое внимание уделяют тем, кто голосует впервые, и людям старшего поколения. Для них пояснения дают максимально подробно и доступно, чтобы не осталось ни одного неясного момента. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM. Только хиты, только позитив. Валдай.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 4 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Итак, Алекса сегодня отмечает свой день рождения. Настоящее имя Александра Александровна Чвикова. Родилась 4 сентября 1988 года в Донецке. Российская певица, участница шоу «Фабрики звезд 4». Свое имя получила в честь отца, но с ранних лет друзья называли ее Алексой. Позже она решила, что именно таким и будет ее сценический псевдоним. У Алексы было типичное детство представителя золотой молодежи. Она привыкла жить в роскоши и исполнять любые свои прихоти. Как-то на день рождения за большие деньги отец пригласил Диму Билана, который ей очень нравился. Она спела ему, Билан похвалил, и Алекса решила, что также станет выступать на сцене. Она стала брать уроки музыки, фортепиано и вокала. Параллельно занималась танцами и вокалом, пробовала себя в роли модели, писала стихи. В школе училась экстерном. С 11 лет уже выступала на фестивалях и конкурсах молодых талантов. Ей активно помогали и поддерживали родители. Первый ее альбом «Воздушный поцелуй» вышел 28 января 2004 года. С альбома было выпущено два видеоклипа на песни «Воздушный поцелуй» и «Песня дождя». Широкую известность получила в 2004 году, когда Алекса попала в четвертый сезон популярного проекта «Фабрика звезд», выпуск композитора Игоря Крутого. Юной певице было очень сложно оказаться в одной из российских столиц с неизвестными людьми. Было много слез и депрессий, но она все же смогла взять себя в руки. После «Фабрики звезд», сотрудничая с продюсерским центром Игоря Крутого, Алекса записала три песни «Где же ты?», «Ожидание свидания» и «Я живу тобой». В 2007 году началось ее сотрудничество с продюсером Яной Рудковской. Она записала англоязычную композицию «Looking». Далее было участие в отборочном туре конкурса «Евровидение 2009», где певица представляла композицию «Не думать о тебе». Последняя композиция в работе с Яной Рудковской стала песня «Fallen», которую певица представляла во время награждения на музыкальной премии «РМА-2007». В августе 2011 года Алекса появилась в клипе «Lip-Pop» «By Babes» на композицию «Любовь, война». В апреле 2020 года снялась в видеоклипе рэпера Тимати на композицию «С чистого листа», где сыграла роль девушки, которая бросает исполнителя. Певица Алекса известна следующими треками «Где же ты?», «Ожидание свидания», «Я живу тобой» и другими. Итак, мы от лица всей редакции нашей радиостанции спешим поздравить Алексу и пожелать всего самого наилучшего, крепкого здоровья и прекрасного настроения. А вы слушаете один из самых популярных треков Алексы прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

1665 год. Голландский город Дельфт. В дом художника Йохансена Вермера приходит 16-летняя девушка Грет, чтобы работать служанкой. Вскоре она обращает на себя внимание живописца, потому что, несмотря на свой юный возраст, Грет тонко чувствует не только результат творчества, но и сам процесс, механизм создания полотен, которым суждено будет жить в веках. Однажды Вермер обращается с просьбой Грет позировать ему для новой картины. Саундтрек к фильму «Девушка с жемчужной сережкой».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Товарооборот России и Китая за 30 лет вырос более чем в 50 раз и превышает 200 миллиардов долларов, заявил глава Роснефти Игорь Сечин. Он отметил, что динамика товарооборота России и Китая подтверждает особый статус наших отношений. За первые 7 месяцев этого года товарооборот показал рост на 26%. Значительная часть этого роста обеспечена поставками российских энергоресурсов, доля которых в экспорте в Китай превышает 60%. И это не только нефть и газ, но и нефтепродукты, уголь и электроэнергия. Также он отметил, что Россия уже в который раз подтвердила свой статус крупнейшего поставщика энергоресурсов в Китай с долей 22%. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в скором времени могут приехать в Россию, сообщил телеканал RT. Во вторник Владимир Путин заявил, что переговорный процесс по Украине пока находится в замороженном состоянии. При этом он подчеркнул, что Москва готова к диалогу со всеми, кто этого желает. Президент пояснил, что представители главы Белого дома Уиткоф и Кушнер всегда желанные гости в России, и Кремль с удовольствием работает с ними. Ранее он отмечал, что Москва готова вернуться к переговорам и обсуждению всех деталей и тем, поднятых на Аляске в августе прошлого года. В России обновили клинические рекомендации по лечению детей от ОРВИ. Так показано, что применение меда, лимона, травяных чаев для лечения симптомов ОРВИ может быть эффективным и избавить от необходимости назначения фармпрепаратов. Среди нововведений теперь допускается использование фитотерапии детям с признаками острого трахеита, продуктивным кашлем с трудноотделяемой мокротой. В случае отсутствия противопоказаний можно давать экстракт листьев плюща обыкновенного препарата на основе комбинации экстракта корней первоцвета и экстракта травы тимьяна. Кроме того, в список рекомендаций внесли несколько новых фармпрепаратов, которые можно использовать при лечении ОРВИ у детей. Также в документе Минздрава теперь указано, что обезвоживание может увеличивать риск побочных эффектов жаропонижающих препаратов, в связи с чем ребенку с ОРВИ и лихорадкой необходимо обеспечить адекватную гидратацию. Солнечная активность начала резко расти, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. Отмечается, что источники взрывов, судя по всему, располагаются за краем Солнца, на его обратной стороне и пока не видны с Земли. В связи с этим никакой информации о том, что там происходит, пока нет. Предварительное представление о происходящем на Солнце можно будет получить уже в течение 1-2 суток. За это время расположенные за краем Солнца группы пятен должны будут пересечь линию горизонта и станут видны. Как минимум, это позволит оценить их размеры и возможные запасы энергии. Курс доллара на сегодня 86,89. Курс евро 100 рублей 60 копеек. На этом наш выпуск новостей завершен. Хороших сентябрьских вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: моторная, листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может забыть тебя пора, что

0: событием тех времен.
1: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: сходить с ума и не смочь жить без тебя. Вот и все. А может, просто морачусь. Не знаю. Спасибо. Хорошо. Только ты не пропадай, ладно?
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Гонконге обезьяна на целый час нарушила движение поездов. Она выбрала железнодорожные пути для прогулки. На станцию прибыли полиция и сотрудники департамента охраны природы. В итоге животное удалось прогнать, а движение восстановили. Обезьяна отделалась легким испугом, в отличие от людей, которым за выход на рельсы грозит крупный штраф. Специалисты отмечают, что такие встречи в Гонконге – не редкость. Городские районы расположены рядом с лесами, и дикие животные часто приходят в поисках еды. Возможно, это напоминание о том, кто здесь был хозяином до строительства небоскребов. Ученые предполагают, что у каждого человека в мозге сохранилась память о древнем глазе. Ему около 600 миллионов лет. Сам он уже не видит, но со временем превратился в эпифиз – особую зону, которая отвечает за наши биологические часы. Она помогает организму отличать день от ночи. По мнению исследователей, именно из этой же структуры позже развились и наши парные глаза. Так что одна часть древней системы стала отвечать за зрение, а другая – за сон и бодрствование. Это объясняет, почему глаз и мозг так тесно связаны. Похоже, мы все носим в себе крошечный след от третьего глаза – далеких предков. Индийские ученые разработали новый способ ускорять заживление глубоких ран. Это специальный гидрогель, который вводят прямо в поврежденную ткань. Он одновременно уменьшает воспаление, борется с бактериями и помогает клеткам восстанавливаться. При этом антибиотики не нужны. Секрет материала в соединении растительных веществ с частицами металлов. Технологию уже запатентовали. Теперь исследователи ищут компании, которые помогут провести испытания на людях и запустить производство. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News представляет.
4: Рубрика «Золотые хиты» 10.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: История о бедной семье, пытающейся свести концы с концами, живущей в далекой глубинке. И все надежды семьи выбраться из тяжелого положения были связаны с принцем-чемпионом скачек, пока он не был украден за день до новогодней гонки. Дети решают найти конокрадов Буша. Приключение приведет их в Голубые горы, где им придется применить навыки аборигенов, чтобы выжить и выследить воров. Саундтрек к фильму «Рождество в Буше».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В сквере героев Валдая прошла памятная акция, приуроченная сразу к двум значимым датам – 81-й годовщине окончания Второй мировой войны и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Среди участников – представители Совета ветеранов, школьники, студенты аграрного техникума, серебряные волонтеры, а также сотрудники войсковой и пожарно-спасательной частей. Главный момент акции – минута молчания в память о погибших и торжественное возложение цветов к мемориалу. Символическим продолжением памяти стала работа волонтеров Победы. Они раздали муаровые ленты и информационные листовки. В киноконцертном зале «Мечта» прошло тематическое собрание, посвященное Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Эта дата напоминает о решающем вкладе нашей страны в завершение глобального конфликта и о мужестве советских воинов, чьи действия помогли освободить народы Дальнего Востока и приблизить мир к долгожданному покою. Центральным событием встречи стал показ документального фильма «Апокалипсис по-японски». Лента раскрыла одну из самых мрачных страниц той эпохи, рассказала о планах Японии, поведению бактериологической войны и о бесчеловечных экспериментах над мирным населением Китая. Прокуратура Новгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о даче взятки в крупном размере. На скамье подсудимых 43-летний иностранный гражданин, которому вменяют преступление по пункту Б части 4 статьи 291 УК РФ. По данным следствия, в июне мужчина передал должностному лицу 130 тысяч рублей в служебном кабинете отделения УФСБ России по Новгородской области. Еще 70 тысяч он планировал отдать позднее. Деньги предназначались за содействие в том, чтобы его и еще одного иностранца не привлекли к административной ответственности с последующим выдворением из России за нарушение режима пребывания. При этом должностное лицо действовало в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». Преступная схема была раскрыта, а действия обвиняемого пресечены сотрудниками УФСБ. Сейчас уголовное дело направлено в Валдайский районный суд для рассмотрения по существу. На территории Валдайского муниципального района продолжается работа в рамках проекта «Информ УИК». Местные активисты и представители участковых комиссий рассказывают жителям о предстоящих выборах, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. Главная цель этой масштабной информационной кампании – помочь каждому избирателю разобраться в процедуре голосования и почувствовать свою причастность к важному общественно-политическому событию. Волонтеры и сотрудники комиссии лично посещают дома, раздают информационные листовки, отвечают на вопросы о порядке участия в выборах, особое внимание уделяют тем, кто голосует впервые, и людям старшего поколения. Для них пояснения дают максимально подробно и доступно, чтобы не осталось ни одного неясного момента. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 4 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Итак, Алекса сегодня отмечает свой день рождения. Настоящее имя Александра Александровна Чвикова. Родилась 4 сентября 1988 года в Донецке. Российская певица, участница шоу «Фабрики звезд 4». Свое имя получила в честь отца, но с ранних лет друзья называли ее Алексой. Позже она решила, что именно таким и будет ее сценический псевдоним. У Алексы было типичное детство представителя золотой молодежи. Она привыкла жить в роскоши и исполнять любые свои прихоти. Как-то на день рождения за большие деньги отец пригласил Диму Билана, который ей очень нравился. Она спела ему, Билан похвалил, и Алекса решила, что также станет выступать на сцене. Она стала брать уроки музыки, фортепиано и вокала. Параллельно занималась танцами и вокалом, пробовала себя в роли модели, писала стихи. В школе училась экстерном. С 11 лет уже выступала на фестивалях и конкурсах молодых талантов. Ей активно помогали и поддерживали родители. Первый ее альбом «Воздушный поцелуй» вышел 28 января 2004 года. С альбома было выпущено два видеоклипа на песни «Воздушный поцелуй» и «Песня дождя». Широкую известность получила в 2004 году, когда Алекса попала в четвертый сезон популярного проекта «Фабрика звезд», выпуск композитора Игоря Крутого. Юной певице было очень сложно оказаться в одной из российских столиц с неизвестными людьми. Было много слез и депрессий, но она все же смогла взять себя в руки. После «Фабрики звезд», сотрудничая с продюсерским центром Игоря Крутого, Алекса записала три песни «Где же ты?», «Ожидание свидания» и «Я живу тобой». В 2007 году началось ее сотрудничество с продюсером Яной Рудковской. Она записала англоязычную композицию «Looking». Далее было участие в отборочном туре конкурса «Евровидение 2009», где певица представляла композицию «Не думать о тебе». Последняя композиция в работе с Яной Рудковской стала песня «Fallen», которую певица представляла во время награждения на музыкальной премии RMA 2007. В августе 2011 года Алекса появилась в клипе «Lip-Pop» «By Babes» на композицию «Любовь, война». В апреле 2020 года снялась в видеоклипе рэпера Тимати на композицию «С чистого листа», где сыграла роль девушки, которая бросает исполнителя. Певица Алекса известна следующими треками «Где же ты?», «Ожидание свидания», «Я живу тобой» и другими. Итак, мы от лица всей редакции нашей радиостанции спешим поздравить Алексу и пожелать всего самого наилучшего, крепкого здоровья и прекрасного настроения. А вы слушаете один из самых популярных треков Алексы прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: событиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Молодой доктор по фамилии Ватсон возвратился из Афганистана в родной туманный Лондон. Ему нужно недорогое жилье. И вот по совету друга он поселился в маленьком домике на Бейкер-стрит. Его хозяйка – милая чудаковатая старушка миссис Хадсон. Также там имеется сосед, некий мистер Шерлок Холмс. Это непонятная и таинственная личность. К нему в гости приходят оборванцы и бандиты, а иногда полицейские лорды. Кто же он? Доктор в растерянности. Саундтрек к сериалу «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле называют законной целью производство дальнобойных ракет на Украине. Москва не раз подчеркивала, Россия не оставит без ответа любые шаги, направленные на наращивание военного потенциала Киева, и будет действовать в соответствии со своими интересами безопасности. Российская сторона указывает, милитаризация Украины обернется головной болью прежде всего для самих украинцев. Добавлю, ранее президент Владимир Путин возложил на Европу ответственность за то, что Россия и Украина пока так и не смогли достичь прекращения огня. По словам главы государства, европейские страны постоянно эскалируют конфликт. Как добавил Владимир Путин, власти Европы продолжают нагнетать истерию. Западные русофобские элиты пытаются залатать трещины в здании Европы путем создания врага в лице России. В Совете Безопасности дали поручение по дополнительным мерам для продовольственной безопасности. Отмечается, в условиях геополитической нестабильности, технологических рисков и климатических изменений, устойчивое развитие производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия, достаточного для обеспечения продовольственной независимости, является гарантией укрепления суверенитета и национальной безопасности. Ранее сообщалось, правительство дополнительно выделит свыше 60 миллиардов рублей из резервного фонда на субсидирование программы льготного кредитования аграриев. Дополнительное финансирование позволит сохранить льготную процентную ставку более чем по 41 тысяче ранее выданных кредитов. Средства предоставлялись на производство и переработку сельхозпродукции, выпуск ветпрепаратов, кормовых и пищевых добавок, а также ферментов. Российские власти нашли новых партнеров для всех 13 автомобильных площадок, которые покинули иностранные компании. Новые инвесторы уже вложили в развитие автозаводов около 120 миллиардов рублей, а дальнейшая сумма должна вырасти втрое. Российские владельцы сохранят контроль над предприятиями. Технологии и права на конструкторскую документацию, разработанную в России, также останутся в стране. Сейчас в России созданы мощности для выпуска более чем 3 миллионов автомобилей в год. К 2035 году доля российских автомобилей в продажах на внутреннем рынке должна вырасти до 80%. Такие цифры заложены в стратегии развития автомобильной промышленности на ближайшие 10 лет. Также предполагается, что продукция российских автозаводов будет основана на суверенной технологической базе. Минпросвещение создало единую систему профориентации в российских школах. В ведомстве отметили, ребята все осознаннее выбирают будущую специальность. Растет интерес к учреждениям среднего профессионального образования. А на едином государственном экзамене школьники все чаще отдают предпочтение естественно-научным предметам. В каждой школе профориентационные мероприятия станут обязательными. От тестирований и экскурсий на предприятия до системных занятий в рамках курса «Россия. Мои горизонты» для учащихся с 6 по 11 класс. Значительно усилится региональный компонент. С 8 до 17 занятий в год будут посвящены приоритетным отраслям конкретного субъекта. Это позволит синхронизировать подготовку школьников с реальными запросами местных работодателей. Появится дополнительное занятие, на котором ученики смогут обсудить результаты диагностик, проведенных во втором полугодии, и скорректировать свои образовательные траектории. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 89 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: людям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Это очень необычная история, но, возможно, она касалась именно тебя.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 4 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Итак, Алекса сегодня отмечает свой день рождения. Настоящее имя Александра Александровна Чвикова. Родилась 4 сентября 1988 года в Донецке. Российская певица, участница шоу «Фабрики звезд 4». Свое имя получила в честь отца, но с ранних лет друзья называли ее Алексой. Позже она решила, что именно таким и будет ее сценический псевдоним. У Алексы было типичное детство представителя золотой молодежи. Она привыкла жить в роскоши и исполнять любые свои прихоти. Как-то на день рождения за большие деньги отец пригласил Диму Билана, который ей очень нравился. Она спела ему, Билан похвалил, и Алекса решила, что также станет выступать на сцене. Она стала брать уроки музыки, фортепиано и вокала. Параллельно занималась танцами и вокалом, пробовала себя в роли модели, писала стихи. В школе училась экстерном. С 11 лет уже выступала на фестивалях и конкурсах молодых талантов. Ей активно помогали и поддерживали родители. Первый ее альбом «Воздушный поцелуй» вышел 28 января 2004 года. С альбома было выпущено два видеоклипа на песни «Воздушный поцелуй» и «Песня дождя». Широкую известность получила в 2004 году, когда Алекса попала в четвертый сезон популярного проекта «Фабрика звезд», выпуск композитора Игоря Крутого. Юной певице было очень сложно оказаться в одной из российских столиц с неизвестными людьми. Было много слез и депрессий, но она все же смогла взять себя в руки. После «Фабрики звезд», сотрудничая с продюсерским центром Игоря Крутого, Алекса записала три песни «Где же ты?», «Ожидание свидания» и «Я живу тобой». В 2007 году началось ее сотрудничество с продюсером Яной Рудковской. Она записала англоязычную композицию «Looking». Далее было участие в отборочном туре конкурса «Евровидение 2009», где певица представляла композицию «Не думать о тебе». Последняя композиция в работе с Яной Рудковской стала песня «Fallen», которую певица представляла во время награждения на музыкальной премии RMA 2007. В августе 2011 года Алекса появилась в клипе «Lipop by Babes» на композицию «Любовь, война». В апреле 2020 года снялась в видеоклипе рэпера Тимати на композицию «С чистого листа», где сыграла роль девушки, которая бросает исполнителя. Певица Алекса известна следующими треками «Где же ты?», «Ожидание свидания», «Я живу тобой» и другими. Итак, мы от лица всей редакции нашей радиостанции спешим поздравить Алексу и пожелать всего самого наилучшего, крепкого здоровья и прекрасного настроения. А вы слушаете один из самых популярных треков Алексы прямо

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Набережная у Валдайского озера. Место, где город словно раскрывается навстречу природе. Отсюда открываются виды на озеро, а сам маршрут вдоль воды – это прогулка сквозь разные эпохи. От старинных построек до благоустроенных современных пространств. Валдайское озеро веками определяло ритм жизни города. И набережная – лучшее место, чтобы почувствовать эту связь. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Медельине во время ежегодного фестиваля цветов появилась грандиозная инсталляция из разноцветов. В этом году ее центральным элементом стал огромный белый голубь. Композиция символизирует мир и единство. На создание ковра площадью в 1000 квадратных метров ушло 220 тысяч цветов и 27 тысяч растений. В работе участвовали 200 человек. Инсталляция уже привлекла более 3 миллионов зрителей. Фестиваль славится своими красочными цветовыми шоу. И этот год не стал исключением. Вокруг столько красоты, и можно забыть, что находишься в торговом центре, а не в сказочном саду. В калифорнийском городе Пасифика прошел 10-й чемпионат мира по серфингу среди собак. Сотни зрителей собрались на побережье, чтобы посмотреть на четвероногих спортсменов. Среди участников были и победители прошлых лет, например, французский бульдог по кличке Айза. Для владельцев главное не победа, а хорошее время, проведенное с питомцем. Жюри оценивало умение держаться на доске и ловить волну. В соревнованиях участвовали собаки разных пород и размеров. Параллельно проходил сбор средств для зоозащитных организаций и акции по поиску новых хозяев для животных из приютов. Атмосфера была по-настоящему теплой. Даже те, кто не любит воду, точно не удержались бы от улыбки. Английский почтальон Рис Пэтч из Ланкашера регулярно рассказывает в социальных сетях о своих рабочих буднях. Однажды он пришел с посылкой к дому очередной получательницы. Вместо обычного приветствия женщина загадочно произнесла «Тссс». Оказалось, что она заказала что-то втайне от мужа. Супруг, по ее словам, крайне недоволен ее частыми покупками в интернете. Почтальон согласился сохранить секрет, но потом с иронией заметил, что в маленьком городке все друг друга знают. Супруг вполне может увидеть его пост в социальных сетях, так что тайна, вероятно, уже не такая тайна. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Молодая журналистка освещает шокирующую историю об убийствах священников. По мере продвижения расследования она сталкивается лицом к лицу с убийцей и начинает испытывать к нему симпатию. Саундтрек к фильму «Пилигрим».
3: Успокой, ты же слышишь изнутри.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В сквере героев Валдая прошла памятная акция, приуроченная сразу к двум значимым датам – 81-й годовщине окончания Второй мировой войны и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Среди участников – представители Совета ветеранов, школьники, студенты аграрного техникума, серебряные волонтеры, а также сотрудники войсковой и пожарно-спасательной частей. Главный момент акции – минута молчания в память о погибших и торжественное возложение цветов к мемориалу. Символическим продолжением памяти стала работа волонтеров Победы. Они раздали муаровые ленты и информационные листовки. В киноконцертном зале «Мечта» прошло тематическое собрание, посвященное Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Эта дата напоминает о решающем вкладе нашей страны в завершение глобального конфликта и о мужестве советских воинов, чьи действия помогли освободить народы Дальнего Востока и приблизить мир к долгожданному покою. Центральным событием встречи стал показ документального фильма «Апокалипсис по-японски». Лента раскрыла одну из самых мрачных страниц той эпохи, рассказала о планах Японии, поведению бактериологической войны и о бесчеловечных экспериментах над мирным населением Китая. Прокуратура Новгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о даче взятки в крупном размере. На скамье подсудимых 43-летний иностранный гражданин, которому вменяют преступление по пункту Б части 4 статьи 291 УК РФ. По данным следствия, в июне мужчина передал должностному лицу 130 тысяч рублей в служебном кабинете отделения УФСБ России по Новгородской области. Еще 70 тысяч он планировал отдать позднее. Деньги предназначались за содействие в том, чтобы его и еще одного иностранца не привлекли к административной ответственности с последующим выдворением из России за нарушение режима пребывания. При этом должностное лицо действовало в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». Преступная схема была раскрыта, а действия обвиняемого пресечены сотрудниками УФСБ. Сейчас уголовное дело направлено в Валдайский районный суд для рассмотрения по существу. На территории Валдайского муниципального района продолжается работа в рамках проекта «Информ УИК». Местные активисты и представители участковых комиссий рассказывают жителям о предстоящих выборах, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. Главная цель этой масштабной информационной кампании – помочь каждому избирателю разобраться в процедуре голосования и почувствовать свою причастность к важному общественно-политическому событию. Волонтеры и сотрудники комиссии лично посещают дома, раздают информационные листовки, отвечают на вопросы о порядке участия в выборах, особое внимание уделяют тем, кто голосует впервые, и людям старшего поколения. Для них пояснения дают максимально подробно и доступно, чтобы не осталось ни одного неясного момента.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Это радио Дождь, радио Ночь, радио.

0: надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять, не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валда ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В сквере героев Валдая прошла памятная акция, приуроченная сразу к двум значимым датам – 81-й годовщине окончания Второй мировой войны и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Среди участников – представители Совета ветеранов, школьники, студенты аграрного техникума, серебряные волонтеры, а также сотрудники войсковой и пожарно-спасательной частей. Главный момент акции – минута молчания в память о погибших и торжественное возложение цветов к мемориалу. Символическим продолжением памяти стала работа волонтеров Победы. Они раздали муаровые ленты и информационные листовки. В киноконцертном зале «Мечта» прошло тематическое собрание, посвященное Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Эта дата напоминает о решающем вкладе нашей страны в завершение глобального конфликта и о мужестве советских воинов, чьи действия помогли освободить народы Дальнего Востока и приблизить мир к долгожданному покою. Центральным событием встречи стал показ документального фильма «Апокалипсис по-японски». Лента раскрыла одну из самых мрачных страниц той эпохи, рассказала о планах Японии, поведению бактериологической войны и о бесчеловечных экспериментах над мирным населением Китая. Прокуратура Новгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу отдачи взятки в крупном размере. На скамье подсудимых 43-летний иностранный гражданин, которому вменяют преступление по пункту Б части 4 статьи 291 УК РФ. По данным следствия, в июне мужчина передал должностному лицу 130 тысяч рублей в служебном кабинете отделения УФСБ России по Новгородской области. Еще 70 тысяч он планировал отдать позднее. Деньги предназначались за содействие в том, чтобы его и еще одного иностранца не привлекли к административной ответственности с последующим выдворением из России за нарушение режима пребывания. При этом должностное лицо действовало в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». Преступная схема была раскрыта, а действия обвиняемого пресечены сотрудниками УФСБ. Сейчас уголовное дело направлено в Валдайский районный суд для рассмотрения по существу. На территории Валдайского муниципального района продолжается работа в рамках проекта «Информ УИК». Местные активисты и представители участковых комиссий рассказывают жителям о предстоящих выборах, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. Главная цель этой масштабной информационной кампании – помочь каждому избирателю разобраться в процедуре голосования и почувствовать свою причастность к важному общественно-политическому событию. Волонтеры и сотрудники комиссии лично посещают дома, раздают информационные листовки, отвечают на вопросы о порядке участия в выборах, особое внимание уделяют тем, кто голосует впервые, и людям старшего поколения. Для них пояснения дают максимально подробно и доступно, чтобы не осталось ни одного неясного момента. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Москва-Страна зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Первая местная радиостанция 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.